котором сопли бегут от страха, мысли бегут от смеха, те, кто выгонят, и зеркало к воде.

Сдающий навороченную азбуку дня. И веселые картинки из помои. Где весомые лужи и круги по воде. Монетки в океанах.

0: траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гармонии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалый.

года страха, мысли бегут от смеха, тех, кто выгонят, и зеркала к воде.

0: ящик, ожидая себя. Перерыв на старое, за старое. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.